Молоде Русина, поздравую Лем FM. Слухай Лем FM. I Молоде Русина го слухают.

рукавах погрится, сбросил свой мундир. Сбросил мундир, чьи очки, провалятся на клышки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясався, наигрався, с доброй волей распрощался.